0: I let my chance go by. A chance that you might.
1: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
2: Радио Словакия International. Словакия сегодня.
3: Уважаемые слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
2: Новости.
3: Лидеры стран Вышеградской группы В4 договорились активизировать совместные консультации, чтобы группа могла выступать с единых позиций в Европейском Совете. В вопросе подготовки бюджета ЕС на предстоящие годы страны В4 объединяет не только общая сельскохозяйственная политика и необходимость сокращения региональных диспропорций, но и проблема высоких расходов на оборону, с которыми сталкиваются государства на восточном фланге ЕС. Премьер-министры Словакии, Чехии, Венгрии и Польши достигли этой договоренности в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Братиславском граде. Роберт Фицо считает, что усилия по снижению цен на электроэнергию станут ключевой общей темой для стран В4. Премьер-министр Словакии заявил, что Вышеградская группа вновь проявляет активность и способна выступать с единых позиций по наиболее острым вопросам. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в здании правительства с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Словацкую республику с официальным визитом и для участия в саммите Вышеградской группы. Лидеры обсудили, в частности, вопросы конкурентоспособности и подготовку бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран В4 Фицо подчеркнул, что Ирландия, учитывая ее размеры и численность населения, понимает этот регион, а также наши требования и приоритеты. Он обсудил с премьер-министром Мартином вопросы торговли и ирландских инвестиций в словацкую экономику. Фицо также высоко оценил заботу о наших соотечественниках в Ирландии, где проживает около 15 тысяч представителей словацкой национальности. Президент Мальты Мириам Спитери де Боно посетит Словакию в следующем году. Об этом в четверг сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар во время рабочего визита в Республику Мальта. Он также объявил об открытии на Мальте почетного консульства, учитывая значительное число словацких туристов, посещающих эту страну. Бланар провел двустороннюю встречу с министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном. В числе прочего они обсудили вопрос голосования квалифицированным большинством по конкретным предложениям в рамках ЕС. В четверг суд Европейского Союза постановил, что Словацкая Республика не выполнила свои обязательства по праву ЕС, касающиеся очистки городских сточных вод в определенных агломерациях, и обязана возместить судебные издержки. По мнению суда, Словацкая Республика не выполнила обязательства, вытекающие из директивы Совета 1991 года об очистке городских сточных вод, поскольку не приняла в определенных агломерациях необходимых мер для обеспечения того, чтобы городские сточные воды, поступающие в системы сбора, подвергались вторичной или равноценной очистке перед сбросом. Актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер вновь посетил Татры. Это его второй визит за последние 10 месяцев. Поездка была предпринята для осмотра потенциальных мест съемок фильма, над которым он работает в качестве режиссера. Ранее он уже бывал в Татрах в ноябре прошлого года, а теперь вернулся вместе со своей командой, чтобы увидеть эти локации в другое время года. Благодаря исключительной погоде Татры предстали в самом выгодном свете, что подтвердило положительные впечатления Стиллера и повысило шансы региона на привлечение крупного кинопроекта, предварительно запланированного на 2027 год. Словацкой спортсменке Эмме Заплаталовой предстоит одно из самых серьезных испытаний в карьере. В эти выходные в Будапеште она примет участие в первом в истории турнире «Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике», где поборется за свою дебютную победу. Чемпионка Европы Заплаталова находится в блестящей форме. После трех сезонов, омраченных травмами, 2026 год стал для нее временем громкого возвращения в число сильнейших барьеристок мира.
2: Тема дня.
3: Сегодня, 11 сентября, исполняется 25 лет со дня самых кровопролитных и трагических терактов в истории США. В связи с этим мы представляем подборку событий, произошедших в Словакии или с участием Словакии, непосредственно после терактов, а также обзор событий, последовавших за 11 сентября 2001 года в долгосрочной перспективе. Во второй половине дня депутаты Национального совета Словацкой Республики прервали заседание на полчаса, чтобы ознакомиться с последними событиями в США. Национальный совет принял заявление в связи с террористическими актами и досрочно завершил работу в этот день. Во второй половине дня в Министерстве иностранных дел Словакии состоялось заседание кризисной группы ведомства. Занимавший тогда пост министра иностранных дел Эдуард Кукан сообщил, что сотрудники представительства Словакии при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне находятся в безопасности. Сотрудники словацкого представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были эвакуированы. Совет государственной обороны принял превентивные меры для устранения потенциальных рисков. В первую очередь они касались усиления охраны стратегических, военных и экономических объектов, таких как аэропорты, атомные электростанции и ключевые промышленные предприятия, а также защиты лиц, которые могли бы стать мишенями для нападений. Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию, позволившую гражданам Словакии узнавать о состоянии своих родных.

0: приземлился в аэропорту Оттавы во второй половине дня по местному времени. В связи с террористическими актами Дзуринда отменил свой официальный визит и все запланированные в Канаде мероприятия. 20 декабря 2001 года Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание в Афганистане международных сил по поддержанию мира. Миссия, получившая название ИСАФ, Международные силы содействия безопасности, первоначально была сосредоточена на обеспечении безопасности в афганской столице Кабуле. Словацкие военнослужащие несли, начиная с 2002 года, службу в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», а впоследствии с 2004 года в составе подразделений НАТО в рамках упомянутой миссии ИСАФ. В период с 2002 по 2021 год службы в Афганистане прошли в общей сложности 4347 словацких профессиональных военнослужащих, в том числе 44 женщины. Трое словацких военнослужащих погибли в Афганистане в результате двух отдельных инцидентов в 2013 году. Высшее руководство Словакии поддержало борьбу с терроризмом. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Одними из самых почетных гостей 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс Дмитрий» в этом году стала госпожа Марион Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с ней, а также с Кристиной Гендовой-Ружиковой, советником постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР или же ОЭСИДИ. Ну а затем мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. И в памяти самих канадских болельщиков сохранились по сей день воспоминания о захватывающей игре словацкого вратаря Владимира Дзурилы. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии, и вы узнаете много интересного. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: Программу 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс» традиционно вошли многочисленные научные доклады и панельные дискуссии. Одними из самых почетных гостей мероприятия в этом году стала госпожа Марион Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Ее сопровождала Кристина Гендова-Ружикова, советник постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР. Членом этой организации наша страна является уже более 25 лет. Работая в Париже, она выполняет функции отраслевого дипломата и возглавляет программу по сельскохозяйственной науке. Для Словакии имеет огромное значение тот факт, что представитель нашей страны успешно руководит структурой, которую можно считать одним из министерств этой организации. На вопрос о том, в чем заключается ее роль, она ответила следующим образом.
2: Как отраслевой дипломат я в первую очередь отвечаю за вопросы и повестку дня Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Однако это довольно уникальная должность, поскольку я представляю некоторые другие министерства. Что касается программы по сельскохозяйственной науке, то Словакия участвует в ней с момента нашего вступления в ОЭСИДИ. Это небольшая программа, в которую, как и в самой ОЭСИДИ, в настоящее время входят 32 страны-участницы. Мне выпала честь возглавлять ее на протяжении уже более 4 лет. На наш взгляд, нынешняя ситуация, когда Словацкая Республика председательствует в подобной программе, является исключительной. Эта программа действует на уровне комитета ОЭСИДИ, то есть речь идет о комитете или органе, занимающем достаточно высокое положение в структуре организации.
0: Что касается репутации Словакии, которую Кристина Ружикова активно поддерживает в рамках ОЭСР, то благодаря ее личным усилиям состоялся визит в страну Марион Янсен, главы директората по торговле и сельскому хозяйству. Госпожа Янсен выступила с лекциями как на выставке «Агрокомплекс», так и в Словацком аграрном университете. На вопрос о том, как она оценивает значимость визита столь видного представителя такой важной организации, как ОЭСР, с учетом того, что госпожа Янсен привыкла выступать на форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки», и что это означает для Словакии, Кристина Ружикова ответила следующим образом.
3: Можно по толких роках уже нескромно можно сказать, что трошка солнце можно неким способом уж к тому, а я причинила...
2: Я очень рада, что Марион Янсен, по сути, ключевая фигура в ОЭСИДИ, отвечающая за вопросы сельского хозяйства и торговли, посетила Словакию.

0: Это ее второй визит, что случается довольно редко. Для нас это, по сути, равносильно визиту министра сельского хозяйства ОЕСИДИ, разумеется, в переносном смысле. Однако она действительно занимает высший руководящий пост в сфере сельского хозяйства в этой организации. Как госпожа Янсен неоднократно отмечала в ходе наших вчерашних неформальных встреч и дискуссий, наша страна ведет активную деятельность. Словацкие эксперты заметны, а их голос слышен. Мы привносим дополнительную ценность и делимся собственным опытом, касающимся не только процесса трансформации, но и того этапа, на котором мы находимся сейчас, а также своим видением текущих кризисов и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и способов их преодоления.
1: Судя по интервью с госпожой Марион Янсой и ее лекции, многие участники дискуссии, вероятно, восприняли идею о необходимости увязать местный уровень фермеров и сельхозпроизводителей с национальной политикой, а последнюю, в свою очередь, с уровнем наднациональной политики для формирования единой, эффективно функционирующей системы. Какие ключевые темы и выводы можно выделить в двух лекциях, прочитанных ведущей представительницей ОЭСР по вопросам сельского хозяйства и торговли здесь на выставке «Агрокомплекс» и в Словацком аграрном университете, по мнению Кристины Гендовой,
2: Тема ей преднашок обе двух были трошка подобные, але не были уполне тотожные.
0: В ходе круглого стола, организованного отделом продовольствия и торговли Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, госпожа Марион Янсен уделила особое внимание вопросам управления рисками в сельском хозяйстве и устойчивости аграрного сектора. С проблемами, которые она обозначила и выделила, сталкиваются и другие страны региона. Нет необходимости особо останавливаться на вопросе засухи в этом году. Все мы знаем, насколько это серьезная проблема. Однако дело не только в ней. Существуют и другие вопросы, связанные с климатом. Например, проблемы водных ресурсов, биоразнообразия, природных ресурсов и так далее. Затем она, разумеется, затронула тему глобальных вызовов, в частности геополитических, которые, к сожалению, сказываются на нашей сфере, влияя на сельскохозяйственное производство. Она также обсудила проблемы, с которыми сталкиваются мировые рынки. По сути, она представила видение ОЕСИДИ, имеющиеся в ее распоряжении инструмент управления рисками. Затем она представила результат исследования, посвященного среднесрочной перспективам развития сельского хозяйства, доклада, который ОЕСИДИ совместно с Продовольственной сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций ФАО готовит уже более 20 лет.
1: На 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс» госпожа Марион Янсен, высокопоставленный представитель ОЭСР, выступила с презентацией, посвященной переходу от управления сельскохозяйственными рисками к формированию устойчивости к ним. Отвечая на наш вопрос о том, что может помочь аграрному сектору управлять рисками и повышать свою устойчивость, госпожа Янсен выделила несколько ключевых аспектов.
3: The question is broad and contains two broad concepts: risk management and resilience.
0: Это обширная тема, охватывающая два масштабных понятия: управление рисками и устойчивость. Оба они в настоящее время имеют критически важное значение и затрагивают нашу повседневную жизнь. Что же такое управление рисками? Оно предполагает поиск способов снижения вероятности возникновения угроз для сельскохозяйственного производства и уменьшения их последствий. Итак, что мы считаем угрозой? Это могут быть засуха, пожар или наводнение. За последние месяцы и годы мы стали свидетелями множества подобных угроз по всему миру, в том числе в Словакии. И многие из них негативно сказались на сельскохозяйственном производстве. Учитывая многочисленные угрозы, наблюдаемые в последнее время, я перехожу к понятию устойчивости. Концепция управления рисками исходит из того, что риски можно выявить, принять конкретные меры противодействия и подготовиться к ним. В то же время концепция устойчивости предполагает принятие той реальности, в которой угрозы возникают часто, будут появляться и впредь, а выявить их заранее бывает сложно. В таких условиях задача сводится к созданию системы, позволяющей жить в условиях существующих угроз. Мы в ОЕСИДИ убеждены, и уже несколько лет работаем в этом направлении, что лицам, принимающим решения, необходимо все чаще мыслить категориями устойчивости.
1: На практике это означает, что каждый участник системы сельскохозяйственного производства должен осознавать свои обязательства. Что касается потенциальных угроз, то здесь речь идет о сферах ответственности фермера, банков и страховых компаний, а также государства. Госпожа Янсен продолжила свои разъяснения.
0: Это должно быть четко определено. Вероятно, различным участникам процесса необходимо обсудить данный вопрос совместно, чтобы понять, как они могут действовать как единая система в условиях экологических угроз. Еще одним важнейшим аспектом является готовность, способность действовать при возникновении угрозы и совместно осуществлять необходимое преобразование для обеспечения устойчивости. Это непростая задача, но мы считаем ее крайне важной.
1: Мы попросили госпожу Янсен привести еще примеры, поскольку слушать ее было невероятно интересно. Разумеется, возникает и другой вопрос. Насколько сложнее стало прогнозировать риски сегодня? Ведь люди самых разных профессий говорят одно и то же. Предсказать будущее, например, события ближайших 6 месяцев, сейчас так же трудно, как раньше было предвидеть развитие ситуации на 10 лет вперед.
0: Безусловно, складывается впечатление, что предвидеть риски становится все труднее, тогда как угрозы и потрясения возникают все чаще и влекут за собой все более серьезные последствия. Это требует от всей системы сельскохозяйственного производства способности справляться с подобной ситуацией. Необходимо четко понимать, кто и какую несет ответственность. Так фермерам всегда приходилось сталкиваться с изменчивыми погодными условиями, не зная наверняка, будет ли дождь или ясная погода именно тогда, когда это нужно. Это обычные сезонные или межгодовые колебания, с которыми фермеры должны уметь справляться. Однако существуют и такие риски, с которыми отдельному фермеру было бы сложно справиться самостоятельно, но которые могли бы быть покрыты на национальном уровне, например, страховыми компаниями. Речь идет о конкретных потрясениях, которые могут затронуть один сектор сельского хозяйства, но не затронуть другой. В подобных ситуациях страховая компания может объединить риски и обеспечить возможность продолжения деятельности для всех фермеров. В этой связи стоит отметить, внедряя системы страхования, позволяющие объединить риски, государство также берет на себя дополнительные обязательства, в частности, касающиеся оказания помощи после возникновения чрезвычайных ситуаций или подготовки системы в целом, например, путем создания самих этих страховых механизмов. Как я уже отмечала, необходимо обучать фермеров управлению рисками, которые находятся в сфере их контроля, обеспечивать наличие функциональной инфраструктуры и создавать условия для исследований, разработок и инноваций, таких, какие мы видим здесь, в Нитре.
1: Можно сказать, что наиболее труднопредсказуемые риски, с которыми в настоящее время сталкивается аграрный сектор, обусловлены политической напряженностью, например, в Черногорском регионе или в районе Армузского пролива. И госпожа Янсен также затронула этот вопрос.
3: В
0: прошлом, столетия назад, пересечение границ зачастую было сопряжено с трудностями. Морские путешествия несли в себе риск нападений пиратов или военных сил, а сами морские проливы таили в себе опасности. Подобные ситуации были характерны для истории, однако в последние десятилетия мы отвыкли от них. Мировая торговля была безопасной, логистические цепочки функционировали бесперебойно, транспорт был защищен, а пересечение границ простым. Но эти времена, к сожалению, остались позади. Теперь мы сталкиваемся с новой реальностью. Сельскохозяйственный сектор ощутил на себе последствия двух упомянутых вами событий – конфликта между Россией и Украиной и ситуация в Армузском проливе, поскольку они сказываются на объемах производства сельскохозяйственной продукции и удобрений. И Украина, и Россия являются крупными экспортерами пшеницы. До начала кризиса на их долю приходилось почти четверть мирового объема экспорта этой культуры. В результате, когда эти страны внезапно теряют возможность или желание экспортировать свою продукцию через Черное море, это затрагивает государства, зависящие от поставок из России или Украины. Что касается Армузского пролива, то в этом регионе работают крупные производители азота, что привело к росту цен на сельскохозяйственные удобрения. Кроме того, поскольку здесь же расположены производители энергоносителей, а энергия играет ключевую роль в выпуске удобрений, цены на них, к сожалению, выросли, и по этой причине. Данная тенденция скажется на объемах потребления и, как следствие, на издержках производства.
1: Программа Организации экономического сотрудничества и развития по совместным исследованиям предоставляет финансирование для поддержки научного сотрудничества и международной научной мобильности в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесное и рыбное хозяйство. Словацкая Республика является активным участником этой программы и успешно привлекает выделяемые ею средства. На сегодняшний день финансовую поддержку получили несколько международных конференций, прошедших в Словакии, в том числе две, организованные на факультете европейских исследований и регионального развития Словацкого аграрного университета в городе Нитра. Кроме того, программа профинансировала участие многих словацких исследователей в качестве докладчиков на конференциях, проводимых в других странах-участницах.

0: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. В начале 70-х годов канадский бизнесмен Алан Иглсон сыграл ключевую роль в организации так называемой «Суперсерии» – противостояния сильнейших канадских профессионалов и сборной СССР по хоккею, в ходе которого соперничество времен Холодной войны перенеслось на ледовую арену. Успех этой серии навел на мысль об организации турнира с участием лучших игроков мира, независимо от того, имели ли они статус профессионалов или любителей. В Кубке Канады 1976 года приняли участие 6 национальных сборных. Команда страны-хозяйки Канады, сборная США и сильный европейский квартет – СССР, Чехословакия, Швеция и Финляндия. Канада, выступавшая в роли главного фаворита турнира, выставила на соревнования звездный состав. Даже спустя годы многие эксперты сходятся во мнении, что на лед тогда вышла величайшая канадская команда всех времен. 18 из 25 игроков того состава впоследствии были введены в зал хоккейной славы в Торонто. По неясным причинам советская команда оставила дома нескольких ключевых игроков, в том числе ведущее звено Михайлов Петров Харламов и нападающего Александра Якушева. Однако канадские болельщики не сомневались, что именно красная машина бросит вызов североамериканским звездам в борьбе за трофей. Руководил командой с тренерского мостика Виктор Тихонов. Сборная Чехословакии приехала на турнир в статусе действующих чемпионов мира. Однако в Канаде это восприятие здешних болельщиков мало что значило. В эпоху до появления интернета Чехословакия казалась канадцам экзотической, таинственной и загадочной страной. Чехословацкие тренеры Карл Гуд и Ян Старший сделали ставку на состав, практически идентичный тому, что всего за несколько месяцев до этого выиграл чемпионский титул в Польше. Самым молодым игроком команды был 19-летний нападающий Петер Счастный, а самым возрастным – 34-летний вратарь Владимир Дзурила. Помимо них двоих, в состав входили еще двое словаков – старший брат Петра, Мариан, и Владимир Шандрик из Кошице. Перед отъездом за океан чехословацкая команда оттачивала форму в Попраде и Плзене. Непосредственно перед началом турнира она провела единственный подготовительный матч против сборной Канады в Монреале, уступив со счетом 4-7. Когда после игры одного из канадских тренеров, легендарного Скотти Боумена, спросили о выступлении чехословацкой команды, он заметил: «Меня впечатлили их красивые свитера». В этом комментарии проявилось характерное сочетание канадской уверенности и высокомерия, отношение, которое всего через несколько дней дало серьезную трещину. Кубок Канады стал важной вехой и для чехословацких хоккейных болельщиков. Они узнали, каково это – не спать всю ночь у радиоприемников и телевизоров. Вечерние матчи начинались сейчас ночи по центральноевропейскому времени. Люди приходили на работу не выспавшимися, а хоккей был главной темой для обсуждения повсюду. Смены на заводах начинались в 6 утра, а после работы многие спешили домой, чтобы посмотреть матч в записи, которую показывало чехословацкое телевидение. Согласно формату турнира, 6 команд сначала играли по круговой системе, после чего 2 лучшие выходили в финальную серию до 2 побед. Матчи проходили в 5 канадских городах и Филадельфии ради популяризации хоккея в США. Поначалу все шло по сценарию хозяев. Демонстрировавшая подавляющее превосходство сборная Канады разгромила Финляндию со счетом 11-2, обыграла США и Швецию. Борьба за право встретиться с канадцами в финале выдалась упорной. Советская сборная уступила Чехословакии, но обыграла США. Шведы победили американцев, но споткнулись в матче с финнами, а Чехословакия сумела свести в ничью игру США. Затем наступила ночь 10 сентября, дата, занимающая особое место в летописи чехословацкого хоккея. Уроженец Братиславы Владо Дзурила, отыгравший 16 сезонов за Слован, вернулся в сборную уже после того, как ему исполнилось 30, и выступал в роли надежной замены для Иржи Голочека, номер один на воротах. И все же в тот памятный вечер на арене Монреаль Форум, в священном храме хоккея, он вышел на лед в стартовом составе. Тренеры Старший и Гуд рассудили, что его стиль игры лучше подходит для противостояния североамериканским звездам, чем стиль Голочека. Уже через несколько минут после начала матча более 18 тысяч зрителей на трибунах все чаще задавались вопросом: «То, черт возьми, такой этот Дзурила?» Игра между Канадой и Чехословакией превратилась в шоу обоих вратарей – Рогатиена Вашона и Владимира Дзурилы. Оба они раз за разом отражали опасные броски. Милан Нови предотвратил грозившую нулевую ничью всего за 4 минуты до конца основного времени, завершив комбинацию с участием Владимира Мартинца и Йозефа Аугусти. В тот вечер Зурила отразил все 29 бросков, нанесенных по его воротам канадскими звездами. Родилась сенсация. Чехословакия обыграла Канаду со счетом 1-0 в Монреале. После игры Зурила удостоился самых громких аплодисментов болельщиков. Его хвалили как звезды НХЛ, так и канадская пресса. «Он провел великолепный матч», — сказал журналистам легендарный нападающий Фил Эспозито. «Зурила отразил все броски, с любых позиций и с любых дистанций. Он был великолепен, особенно во втором периоде», — писала монреальская «The Gazette». После победы над Канадой со счетом 1-0 сборная Чехословакии уже обеспечила себе место в финале, а на заключительный матч турнира «Арена Форум» собрала вновь более 18 тысяч зрителей. И снова вратарь Зурила продемонстрировал блестящую игру. Чехословацким хоккеистам удалось переломить ход встречи и выйти вперед 4-3 на 56-й минуте благодаря голам Аугусты и Мариана Счастны. Однако менее чем через 2 минуты Барбер сравнял счет, переведя игру в дополнительное время. В начале второго овертайма Дэрил Ситлер принес победу сборной Канады. В течение 30 минут после решающего гола зрители на трибунах стоя аплодировали. Тем временем игроки приветствовали друг друга на льду и обменивались свитерами. Лучшим игроком в составе сборной Канады был признан Ситлер, а в составе сборной Чехословакии вновь Зурила. Оба получили резные фигурки работы инуитов с острова Бафинова земля в канадской Арктике. Владимир Зурила завершил свою международную карьеру в 1977 году в Вене, завоевав третий титул чемпиона мира. Он скончался от сердечной недостаточности в 1995 году. Его признали лучшим словацким хоккеистом 20 века, а свитер, в котором он выступал на Кубке Канады и которым обменялся с вратарем Вашоном, был продан на аукционе в 2010 году почти за 10 тысяч долларов. Даже спустя годы Злата Зурилова, супруга Владимира, вспоминала о турнире Кубок Канады 1976 года так.
1: Он был по-настоящему взволнован, словно мальчишка, и невероятно счастлив, что сумел одолеть канадцев. Сыграл в сухую и дважды в Монреале был признан лучшим игроком матча.
0: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Всем счастливо!